0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: любишь. И яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант. Так ты меня променял. На кого мужик, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радио Ваня. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал Радио Ваня предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня!
2: Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории. В Госдуме объяснили причины роста числа самозанятых. Эксперты указали на рост числа рыжих людей. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории, пишут СМИ-44. В областной столице пока побеждает проект о благоустройстве пляжа на реке Кострома вдоль Речного проспекта. За него проголосовали около 7 тысяч человек. В лидерах также Шарья и Волгореченск. Напомню, в голосовании могут принять участие все граждане старше 14 лет. Пожилым людям и жителям региона, у которых нет доступа в интернет, определяться с выбором объектов помогут волонтеры. Они работают в специальных информационных точках на территории общественных пространств, а также на массовых мероприятиях. Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов в каждом муниципалитете, будут благоустроены в следующем году. По итогам голосования в Костромской области благоустроят еще 28 общественных территорий. Число самозанятых в России за прошлый год выросло почти на 27%, что свидетельствует о переходе этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда, пишут «Известия». По словам депутатов, ключевую роль в росте популярности сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Регистрация занимает несколько минут, не требует посещения налоговой, сдачи декларации и использования кассовой техники. Депутаты также отмечают, что ставки составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% с компаниями, а при отсутствии дохода обязательные платежи не взимаются. В настоящее время самозанятость активно используется в сферах услуг, строительства, перевозок, аренды жилья и креативных индустрий, формируя отдельную нишу проектной занятости. Рыжеволосые люди заполняют мир из-за эволюционного преимущества, пишет Лента.ру. Научные сотрудники изучили ДНК около 16 тысяч древних человеческих останков и более 6 тысяч ДНК современных людей, живших в Западной Евразии и Ближнем Востоке, чтобы проследить, какие генетические варианты становились более распространенными в популяции на протяжении тысячелетий. Всего исследователи обнаружили около 500 генетических вариантов, которым естественный отбор благоприятствовал в разное время. Среди них в том числе оказались гены, связанные с рыжими волосами. Специалисты считают, что около 4 тысяч лет назад частота этого гена в европейской популяции начала заметно расти, не останавливаясь, из-за чего через несколько десятков лет рыжий цвет волос может стать доминантным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Якупов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 8 мая, день предпраздничный, укороченный, что само по себе уже хочется отметить. Но мы еще отметим день студенческой медсестры, такой вот праздник имеется, день белого лотоса. Я так понимаю, один из сериалов твоих любимых называется...
1: Сейчас снимается 4-й сезон. Ребята, мы там все ждем. Да-да-да. Это про то, как в сетевом отеле в разных концах мира, на курортах, люди из высокого общества проводят время.
0: А еще сегодня отмечается день рождения напитка Кока-Кола.
1: Ну, мы сразу оговоримся, что это ни в коем случае не реклама. Конечно, это исторические очерки. Я вообще с детства предпочитаю чайный гриб. Меня так мама приучила, ну и все хорошо.
0: Сейчас это камбуча называется.
1: Камбуча, да.
0: По-модному, да.
1: Да. Ну, а вот кола появилась в 1886 году. Отцом этого безалкогольного напитка стал некий Джон Стит Пембертон, американский фармацевт из города Атланта.
0: Вот ты стал отцом мальчика, а он стал отцом напитка.
1: Ну, вот отцом напитка стал, в конце концов. У каждого своя судьба, своя дорожка. В одном из интервью он намекнул, что выкупил рецепт у какого-то неизвестного фермера, но до сих пор не ясно, правда это или выдумка. Название напитка и дизайн букв разработал бухгалтер Пембертона мистер Робинсон.
0: Робинсон владел... Ну, или, как сейчас говорят, специалист широкого профиля.
1: Конечно, да. Робинсон владел искусством каллиграфии и обладал безукоризненным вкусом прирожденного дизайнера. Он же сделал надпись, логотип, который до сих пор красуется на вот этих стеклянных пластиковых бутылках и банках с газировкой. При создании колы использовались листья коки, вода, сахар и тропический вот этот орех кола. Кола — это орех. Угу. Позднее из листьев коки синтезировали, понятно, какое запрещенное вещество. Фармацевты и врачи в результате длительных экспериментов поняли, насколько вредно это самое вещество, и в начале 20 века в качестве бодрящего компонента стали использовать кофеин, а сам напиток заявили на патентование как лекарственное средство от простуды и кашля и продавали в местных аптеках. Самое интересное, что в первый год продажи были очень низкими, доход составил всего $50 с учетом вложения на сумму в $70. Потом Пембертон продал права на колу другому бизнесмену, и спустя 4 года под руководством нового хозяина появилась вот эта та самая компания, The Coca-Cola Company, которая до сих пор удерживает право на изготовление и сбыт напитка. Естественно, никто не говорит, что там вот этот орех кола, он запатентован только этой фирмой. Нет, пожалуйста, можно пользоваться. Но...
0: Спасибо.
1: А еще говорят, что, значит, этот бурый газированный напиток можно использовать в качестве чистящего средства, например, для различных фаянсовых изделий.
0: Чтобы они не кашляли,
1: чтобы
0: да.
1: Они тоже не кашляли.
2: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Реклама.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовое оборудование, котлы, водонагреватели, радиаторы отопления и многое другое по очень выгодным ценам. Весь февраль и март скидки 7%. Участников СВО до 20% на весь ассортимент. Кострома, улица Пушкина, 43/102, телефон 302-132, код города 49-42.
6: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
5: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
7: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
8: Хотите окна без монтажа по заводской цене? «Окна Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, в Костроме будет тоже очень даже тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о еде. Это одна из наших любимых тем. А что конкретно вы хотите узнать, спросите вы. А мы вам сейчас все расскажем. Вообще говорят, что все невкусное полезно, а все вкусное, наоборот, не полезно. И мы решили пообщаться о гастрономических слабостях и блюдах, которые вы, может быть, полюбили, но не сразу. Вот, например, не любили вы морскую капусту?
1: Да, потом раз, настал 90-й год. И вот в Ленинграде у нас, знаешь, есть такой старинный лакшери-магаз. Это магазин купцов Елисеевых. Так вот, витрины были украшены пирамидами, состоявшими из консервных банок с дальневосточной вот этой капустой.
0: Понимаешь, да, я...
1: Никаких крабов не прилагалось к ним.
0: Я не жила в это время в Санкт-Петербурге, я жила в это время в Кирове, и у нас такого не было. И поэтому я не могу поддержать твою беседу о прилавках с морской капустой. Я просто ее привела в пример, потому что я действительно ее раньше не ела, а потом
1: Распробовала, да?
0: Да, но, uh-huh. Но, да, надо туда добавить того, сего, там маслица, можно крабовые палочки и так далее.
1: Пожаренный кунжутный семечки.
0: Возможно, но я так еще не делала тоже никогда.
1: А я вот тут люблю.
0: Попробую сделать. Uh-huh. Вот, друзья, что и с чем вы едите? Может быть, вы съедаете какие-то продукты друг с другом, казалось бы, со стороны несочетаемые, и на вас смотрят как на, ну, очень странного человека, а вы наслаждаетесь. Ну, это из-за разряда «обожаю сладкий чай», селедка, это вот, это, мне кажется, уже вообще сладкое с соленым, как будто уже и в порядке
1: вещей. Они прям близнецы-братья, да-да-да, я говорю, я все время вспоминаю, как мы в Крыму больше 20 лет тому назад с друзьями ели сушеную тараньку с вишневым джемом.
0: Вот, почему бы нет. Итак, заходите в нашу группу ВКонтакте Радио Ваня, в наш телеграм-канал Радио Ваня FM, а еще заходите в наш канал в Макс, он тоже называется Радио Ваня, и рассказывайте, и показывайте, что вы любите, что с чем сочетаете, о тех продуктах, которые раньше не любили, а потом полюбили, и о тех продуктах, которые очень полезны, и, как ни странно, вы и ими наслаждаетесь, а не пихаете в себя эту грудку вареную с гречей.
1: А автор одного из комментариев сегодня получает фирменную сумку «Шопер» от Радио Ваня.
2: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, не стоит сильно перегружать себя, лучше всего отдалиться от дел и немного пройтись.
2: Овны, женщины, никаких серьезных перемен в личной жизни сегодня не ждем. Приятная стабильность.
1: Тельцы, мужчины, стоит проявить инициативу при знакомстве, ну а если оно уже состоялось, пора переходить к откровенным признаниям.
2: Тельцы, женщины, можно получить массу удовольствия от общения с друзьями детства или с кем-то, кого вы давно не видели.
1: Близнецы, мужчины, ваш день полон приятных событий и радующих душу совпадений. Многие желания сбудутся без труда.
2: Близнецы, женщины, вам можно делать покупки или долгосрочные инвестиции. Интуиция вас не подведет.
1: Раки, мужчины, у вас день пройдет под знаменами прекрасного настроения и уверенности в себе.
2: Раки, женщины, могут появиться дела, которые сплотят вас с супругом еще больше и помогут забыть о прежних разногласиях.
1: Львы, мужчины, благоприятный день, когда все вообще без проблем.
2: Львы, женщины, у вас подходящий момент помириться с кем-то после ссоры и восстановить отношения, которые для вас важны.
1: Девы, мужчины, не нужно откладывать воплощение своих идей на завтра, приступайте уже сегодня.
2: Девы, женщины, особенно удачными будут покупки, связанные с недалекими поездками.
1: Весы, мужчины, звезды настоятельно рекомендуют сохранять оптимизм и не поддаваться приступам раздражения.
2: Весы, женщины, можно восстановить связи, которые когда-то играли в вашей жизни важную роль.
1: Скорпионы, мужчины, сегодня не суждено сбыться вашим ожиданиям скорых перемен в личной жизни, но придется еще немного подождать.
2: Скорпионы, женщины, вам лучше заняться домашними делами и подключить родственников. Они настроены вам помочь.
1: Стрельцы, мужчины, хороший день, если не спешить самим и не дергать других.
2: Стрельцы, женщины, не стоит доказывать свою правоту тому, кого вы не считаете авторитетом.
1: Козероги, мужчины, подойдите к делам без суеты и спешки, и вы получите то, чего хотели.
2: Козероги, женщины, любимый поймет вас и без слов. Вы с ним, как за каменной стеной.
1: Водолеи, мужчины, вам многое по плечу, проблемы вы щелкаете, как орешки.
2: Водолеи, женщины, вам не помешает посетить светское мероприятие или отдохнуть в большой компании.
1: Рыбы, мужчины, есть вероятность заручиться поддержкой тех, кто способен изменить вашу жизнь к лучшему.
2: Рыбы, женщины, вам можно делать покупки. Также день хорош для новых знакомств, в том числе и романтических.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Звук поставим на всю, и соседи не спят.
3: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Пятница сегодня, о еде, любимые, нелюбимые всякие закуски, вкусные блюда, которые мы когда-то отрицали, а сегодня наворачиваем прям за обе щеки. Саша отметилась в нашем канале в Максе, он так и называется, Радио Ваня. Я в лет примерно 7-10 ненавидела пастилу и кефир. Но в 11 лет очень даже сильно полюбила. И теперь все эти, значит, прекрасные блюда клянчу у мамы Александра Санкт-Петербург.
1: Я когда была в Сашином возрасте, думала, вырасту и скуплю себе все мороженое из всех магазинов и томатный сок. Выросла и как-то вот не тянет меня.
0: Слушайте, а по поводу пастилы, вы знаете, что великий русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет был официальным поставщиком яблочной пастилы ко двору императора России?
1: Это самая важная информация за сегодняшнее утро. Спасибо тебе большое, пожалуйста, что напомнил.
0: Я имею в виду, что пастилу ценили и великие люди.
1: Да, Екатерина Сергеевна в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» написала: «Очень люблю укроп и ненавижу петрушку». Кстати, я знаю людей, которые не любят укроп. «Не нравятся мне оливки, маслины. Говорили, вырастешь, понравится. Но время не пришло, видимо, Катя все еще не выросла».
0: Секунду, а солянку как вы едите без маслин?
1: А вот так вот некоторые люди, представь себе, не едят солянку. Была маленькая, обожала сырую картошку. Мама чистила, я к ней прибегала, ну и, видимо, грызла. А еще люблю галушки с уксусом. Никто из знакомых и родственников не любит, поэтому прикольно. Готовлю себе, я прочитала, редьку. Редька, да. Редька, конечно, это та еще история. Какая она вкусная, но ведь если ее оставить в холодильнике и не прикрыть, там как будто кто-то сдох. Прямо скажу. Да. И вот еще одно сообщение страшное для тебя, Алеш. Закрой уши.
0: Так.
1: Светлана, очень люблю вареную картошку с селедкой запивать молоком. Для кого-то это... Не бойся, не бойся.
0: Глаза,
1: Света все берет на себя. Всю сельдь с молоком этого мира Светка, да, обеспечит, чтобы она не попалась себе случайно где-нибудь.
0: Господи, какая шикарная фраза. Это просто фраза дня. Света берет на себя.
1: Сельдь.
2: Фантастично, фантастично, энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
1: Реклама.
5: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! «Батарейки» – заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: трэш и яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза.
1: Белая стрекоза, любим стрекоза пути.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромичей ждут длинные выходные. В следующем году в России расширили перечень профессий для альтернативной службы. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей ожидают длинные выходные. В следующем году, пишет «Кострома Тудей», Минтруд составил производственный календарь на 2027 год. Согласно ему, самый длинный отпуск ждет костромичей на Новый год. Праздники продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Также в феврале выходные будут 21, 22 и 23 числа, а в марте 6, 7 и 8. В мае костромичи будут отдыхать с 1 по 3 число, а после с 8 по 10. В июне же в честь Дня России с 12 по 14 число. А осенью костромичи ждут 4 выходных дня подряд 4, 5, 6 и 7 ноября. Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы значительно увеличился, пишет газета.ру. С внесенными изменениями пройти срочную службу можно в качестве травматолога, ортопеда, невролога, водолаза, газосварщика, костюмера, настройщика пианино и роялей, электрика, зоолога или синоптика. Специалисты напоминают, что не каждый призывник обязан идти именно на военную службу. Российский закон позволяет заменить ее альтернативной. Ключевое условие одно – человек должен убедительно показать, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Кроме того, теперь призыв организован в течение всего года, хотя отправка к месту службы по-прежнему идет в два основных периода. Поэтому тем, кто рассчитывает на альтернативную службу, лучше не тянуть с заявлением и проверять сроки заранее. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета.ру. С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На «Радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о еде, о той, которая вам нравится, которая не нравится. Может быть, о каких-то сочетаниях продуктов. Положили селедку на печеньку, закусили вареньицем, и хорошо вам. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе. «Радио Ваня» он называется, тоже можно оставлять свои сообщения. Дмитрий. С самого детства люблю окрошку. Хоть зимой, хоть летом, без разницы. Я, кстати, тоже. Когда был маленький, еще и могло другим достаться, но сейчас, знаете, лучше прячьте.
1: Это сейчас он говорит о масштабах его аппетита.
0: Да, просто совесть не позволяет все опустошить. Все-таки я человек разумный. Но уж если готовим, значит, ведерко 5-7-литровое. А вот капусту тушеную терпеть не мог, даже запах. Но спасибо вооруженным силам РФ, ем за обе щеки. Но не ведрами. Дмитрий, 43 годика, город Гагарин, родом из Сибири, Алтайский край. Окрошка, она тоже, знаешь, надо как-то вот летом в преддверии или где-то вот чуть подальше завести такую тему, потому что кто с чем только не ест. Такого я насмотрелась. Ну, квас, кефир, это понятно, но люди иногда просто водой заливают и уксусом, и все.
1: А окрошка на айра ничего стоит. Я вот за обе щеки, кстати, тоже трескаю.
0: Ну, смотри, с детства я ела только на квасе и даже не думала, что можно что-то еще туда наливать. А потом ко мне пришло вот осознание, что если кефир с минералкой смешать, то тоже очень даже ничего.
1: А Юра Созинов отметился в Максе. Не сразу распробовал оливки. Да их еще и продают недешево. Фигня невкусная. Вот, ну, это частное мнение Юрия. А потом как-то постепенно, вы знаете, я распробовал, и эта горечь с кислинкой начала нравиться. Из моих необычных предпочтений люблю молоко в прикуску с яблоком. Мальчик Юра, 54 годика. Всем хорошего дня и ура. Всех с пятницей.
0: Анна, мой муж ест рисовую кашу сладкую с сардельками.
1: Ну, начинается.
0: Говорит, ему очень вкусно. Я попробовать не решаюсь. Анечка, ну сладкое с соленым, это же классика. Это классика, конечно.
1: Екатерина, я очень люблю полусладкое игристое с вяленой рыбкой. Всем рекомендую. Катюша из Мордовии.
0: Еще одна Катюша из Санкт-Петербурга. До 27 лет терпеть не могла кинзу. Не знаю, что произошло после, но теперь я ее обожаю. А вот окрошку, знаете ли, на квасе, на кефире есть не могу. Холодный борщ, да, за раз аж две порции в себя впихиваю. Пожалуйста. Ну, ты знаешь, у людей холодный борщ в фаворе. Я вот в детстве не любила суп из щавеля, а сейчас только дайте мне, пожалуйста, вот этот с яичком, вот этот кисленький.
1: Ой, обожаю, с говядиной, с разварной. Ой, вот это от кости отвалил. Принесите еще две тарелки.
0: И рассказали, и наелись.
1: Да.
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня. Он не

0: Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 49-42.
7: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода. На Стопани 44.

0: Здоровье ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
2: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, в Костроме будет тоже очень даже тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Сегодня пятница, говорим о еде, которая нам когда-то не нравилась, а теперь мы ее полюбили, о необычных сочетаниях различных вкусов. Вот Сергеевна, так она себя величает в нашем канале в Максе, он называется Радио Ваня, тут, в общем, все просто. Доброе утро, в детстве не ела капусту, мама постоянно варила суп с этой самой капустой, говорила, ну не хочешь, не ешь. Ну я и не ела, а когда выросла, приехала жить и работать в Ирбит к подруге. И они с мужем готовили все с этой капустой. Там пироги,

0: А там, знаете как, что утром дежурные сварили, то и поел. А не поел, значит, голодный. Так я начала есть все. И до сих пор я люблю все каши. Недавно открыла для себя кашу из киноа. Она очень полезная. Готовлю ее вкусно на завтрак. Я, кстати, тоже открыла для себя эту удивительную крупу. И добавляю в салаты.
1: Киноа,
0: да? Да, куда там
1: да,
0: только.
1: Ты помнишь, да, что 12 мая на следующей неделе, во вторник, когда мы выйдем первый раз на той неделе в эфир, угу, открывается киноанский кинофестиваль, да. Ладно, Настена в Максе, мое утро начинается с вашей программы. Прекрасный заряд на весь день. Я раньше, вы знаете, не ела грибы, а только собирать их любила.
0: А потом вас послушала.
1: Мы же постоянно, да. А потом стало так обидно, что я собираю, другие их едят.
0: Да.
1: Вот так начала и я их есть. Оказалось, что они такие вкусные. А еще, вы знаете, я очень люблю на вот белый хлебушек намазать масло, а сверху вареница и припечатать все колбаской. Это очень вкусно, заявляет Настена.
0: Да ты понимаешь, ведь многие говорят, что варенье с колбасой, маслом и хлебом это прям отличная штука.
1: Конечно.
0: Анжела Васильева, я не люблю красную икру. У меня, кстати, тоже есть одна подруга, она не любит красную икру. Говорит, что икринки неприятно лопаются на языке. Вот. Анжела пишет, еще я не люблю оливки. А сестра постоянно говорит, как можно не любить все это? Да люди готовы бешеные деньги отдавать, а ты даже бесплатно не хочешь. А мне, пишет Анжела, кусок бы мяса да зеленухи, и сразу жизнь прекрасна. Фотография прилагается, и там не просто мясо и зеленуха. Там, знаете ли, шашлычок вкусно.
2: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о еде, в частности, о странных сочетаниях продуктов, которые вы любите. Вы пишете об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» можно отметиться, или в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Людмила Манылова. Очень люблю пиво с пирожными. И вот тут хотелось бы немножечко задержаться, и сейчас объясню, почему. Значит, дорогая Людочка, сахар энергетически более ценен для организма, чем алкоголь. И когда сахар и алкоголь поступают одновременно, организм в первую очередь начинает перерабатывать углеводы из тортиков, а не спирт. И это приводит к тому, что продукты полураспада алкоголя дольше задерживаются в организме, а там еще и поджелудочная может крякнуть. Вот такая история.
1: Екатерина, в детстве я любила щавель, а пироги не очень. Я их не покупала даже. Ну, что, в общем-то, логично. Зато сейчас я их обожаю. Дети не понимают, как можно есть траву с тестом. Всем приятного аппетита и хорошего завтрака.
0: Ну, туда же, наверное, пирожки с зеленым луком. Я их раньше обожала, но тоже по-своему трава. А тут недавно послушала одного юмориста. Он рассказывал про лук. Представляете, говорит, вот кто-то же выкопал луковицу, отрезал и заплакал. А потом подумал, надо попробовать еще и съесть. Начал есть, ему защипало, и он думает, буду класть 80% блюд эту штуку.
1: Евгений Хомячок, я, вы знаете, завариваю лапшу, ну, быстрого приготовления, то потом ее на сковородку, значит, кидаю, заливаю сырыми яйцами, посыпаю зеленью и в духовочку на 40 минут. Мне вкусно.
0: Сообщение от Дарьи Вадимовны. Очень люблю мешать томатный сок с молоком и пить, еще немножечко подсолить. Моих близких, когда они это видят, просто выворачивает. Почему? Например, морковный сок нужно обязательно пить со сливками или с маслом растительным для того, чтобы усваивался каротин. А томатный сок со сливками – это тоже вполне себе интересная история. И даже подают в ресторанах такое. Ну да, молоко не сливки, но и тем не менее, почти.
1: Анастасия Линик в Максе пишет, я лет в 5 ненавидела помидоры. Ну, приезжала к бабушке, а там, в общем, нас усаживали нас с сестрой за столик на улочке и вручали помидорки. Крику было на всю деревню. Слез море, ну, естественно, в отказ. Зато сейчас обожаю помидоры любые, абсолютно всех разных видов.
0: Это вот интересно, сколько Анастасии лет. Мне кажется, советские родители могли исполнять вот такое вот. Ешь помидоры, все, да, ешь кашу, а не доешь, вывалю за шиворот. Это вот советские.
1: Время. Ешь и все.
0: И все. Да.
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Друзья, дорогие, уже в следующем часе вы сможете поучаствовать в нашей викторине и получить крутейшие призы.
1: Для этого запишите телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812.
0: Дозванивайтесь и правильно отвечайте на вопросы. Еще раз, телефон эфира 325-696, код города 812.
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! Завтра. Весь день. На Пятом канале.
4: Я за Родину воюю, за Россию.
3: Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Юный костромич вошел в тройку сильнейших на чемпионате области по шашкам. В Госдуме напомнили о необходимости регистрации теплиц на даче. Россиянам назвали лучшие наряды для выпускного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершился чемпионат Костромской области по русским шашкам, пишут СМИ 44. Участниками соревнований стали как опытные спортсмены, имеющие звание кандидатов в мастера спорта, так и самые юные любители стратегии, которым едва исполнилось 10 лет. Особый резонанс вызвало выступление в чемпионате среди мужчин. Уверенную победу здесь одержал костромич Александр Тихомиров. Но главной сенсацией стал 9-летний Егор Шайдаков, самый юный участник турнира. Воспитанник Костромской спортивной школы номер 10 показал результат в 10 очков и по дополнительным показателям занял второе место, обойдя многих именитых соперников. Среди женщин чемпионкой региона стала костромичка Юлия Рябинина. Серебро увезла в Судиславский район Анастасия Барышева, а бронза досталась дебютантке соревнований Марине Смирновой из Костромского района. Если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрешения нельзя, она считается объектом недвижимости, пишет газета.ру. О начале ее строительства нужно уведомить администрацию, а затем зарегистрировать право собственности в Росреестре. Теплицы на металлических дугах, которые легко разбираются, регистрировать не нужно, отмечают депутаты, так как это временное сооружение и закон не обязывает владельца его оформлять. Но в случае, если уже поставили фундамент, подвели отопление, водопровод или стационарное электричество, такая теплица попадает в категорию недвижимости и лучше ее зарегистрировать. Кроме того, теплицу нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от границы соседнего участка. Редактор моды La Moda назвала россиянам самые актуальные наряды для выпускного вечера, пишет Лента.ру. По словам эксперта, в текущем сезоне наблюдается глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым характерны акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты и высокий ворот. Эксперт также дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. В первую очередь она рекомендует обратить внимание на ткани. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее она выглядит. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 8 мая, день предпраздничный, укороченный, что само по себе уже хочется отметить. Но мы еще отметим День студенческой медсестры, такой вот праздник имеется, День Белого Лотоса. Я так понимаю, один из сериалов твоих любимых называется...
1: Снимается 4-й сезон. Ребята, мы там все ждем. Да-да-да. Это про то, как в сетевом отеле в разных концах мира, на курортах, люди из высокого общества проводят время.
0: А еще сегодня отмечается день рождения напитка Кока-Кола.
1: Но мы сразу оговоримся, что это ни в коем случае не реклама, конечно, это исторический очерк. Я вообще с детства предпочитаю чайный гриб. Меня так мама приучила, ну и все хорошо.
0: Сейчас это камбуча называется.
1: Камбуча, да.
0: По-модному, да.
1: Да. Ну, а вот кола появилась в 1886 году. Отцом этого безалкогольного напитка стал некий Джон Стит Пембертон, американский фармацевт из города Атланта.
0: Вот это, ты стал отцом мальчика, а он стал отцом напитка.
1: Ну, вот отцом напитка стал, в конце концов. У каждого своя судьба, своя дорожка. В одном из интервью он намекнул, что выкупил рецепт у какого-то неизвестного фермера, но до сих пор не ясно, правда это или выдумка. Название напитка и дизайн букв разработал бухгалтер Пембертона мистер Робинсон.
0: Робинсон владел... Ну, или, как сейчас говорят, специалист широкого профиля.
1: Конечно, да. Робинсон владел искусством каллиграфии и обладал безукоризненным вкусом прирожденного дизайнера. Он же сделал надпись, логотип, который до сих пор красуется на вот этих стеклянных пластиковых бутылках и банках с газировкой. При создании колы использовались листья коки, вода, сахар и тропический вот этот орех кола. Кола — это орех. Угу. Позднее из листьев коки синтезировали, понятно, какое запрещенное вещество. Фармацевты и врачи в результате длительных экспериментов поняли, насколько вредно это самое вещество, и в начале 20 века в качестве бодрящего компонента стали использовать кофеин, а сам напиток заявили на патентование как лекарственное средство от простуды и кашля и продавали в местных аптеках. Самое интересное, что в первый год продажи были очень низкими, доход составил всего $50 с учетом вложения на сумму в $70. Потом Пембертон продал права на колу другому бизнесмену, и спустя 4 года под руководством нового хозяина появилась вот эта та самая компания, The Coca-Cola Company, которая до сих пор удерживает право на изготовление и сбыт напитка. Естественно, никто не говорит, что там вот этот орех кола, он запатентован только этой фирмой. Нет, пожалуйста, можно пользоваться. Но...
0: Спасибо.
1: А еще говорят, что, значит, этот бурый газированный напиток можно использовать в качестве чистящего средства, например, для различных фаянсовых изделий.
0: Чтобы они не кашляли, да.
1: Они тоже не кашляли.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькая семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
5: О, Нордпалп.
6: Радиоканал «Гольфстрим FM»
7: для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, в Костроме будет тоже очень даже тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Если вы еще не в курсе, у нас тут викторина такая, да? Касается вершков или корешков. Все, что нужно вам для того, чтобы принять в ней участие, это позвонить, выбрать определенную категорию вершки или корешки и ответить на заданный вопрос, на который мы вам дадим три варианта ответов. Не просто так вы где-то будете пальцем в небо тыкать.
2: Вот в том-то и дело. Я хотел сейчас обратить внимание, что произвольное, так сказать, сочетание цифр здесь не сработает, поэтому лучше запомнить те, которые нужны вам. 325-6 96, а код города 812.
1: Если вы дозвонитесь и правильно ответите на вопрос, то получите набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус». И поверьте, ваши фиалки скажут вам огромное человеческое спасибо.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина.
1: Ирина, очень приятно, меня зовут Алексей, рядом со мной Варвара. А вы из какого города?
2: Санкт-Петербург.
3: Ирин, ну вы, наверное, в курсе, чем мы сейчас тут с вами будем заниматься. У нас есть две категории вопросов, вершки и корешки. Мы задаем вам вопрос из той или иной категории, вы отвечаете правильно, я надеюсь, и уезжаете от нас с набором универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус». Все понятно?
2: Да.
1: Хорошо, ага. Ирочка, что берете? Вершки, корешки?
2: Давайте вершки.
3: Прекрасный выбор.
1: Вершки чудесные. Итак, внимание, вопрос. Ботва какого корнеплода содержит больше витамина С, чем сам корнеплод? И часто используется в супах и салатах. И вот, внимание, варианты. Картофель, редис, морковь.
2: Ох. Я думала, либо редиска, либо морковка, пока вы не дали варианты ответов. Пусть будет морковка, она же оранжевая.
1: Какая кривая, прелестная логика у вас, Ирина. А если вдуматься, а если отвлечься от оранжевого, вот если вдуматься?
2: Так, а сейчас, где должно быть больше? В ботве же, правильно?
3: Да, в ботве.
1: Конечно.
2: Ну, мне кажется...
1: Витаминизированная ботва.
2: Ну, давайте так, я отвечаю, я думаю, что это морковка, но как бы под действием вас, я думаю, мне кажется, что редиска.
1: Под действием. Слышь? Мы такие сильнодействующие вещества. Ну, естественно, редиска. Ну, естественно, редиска.
3: Ирина,
2: Ирина, дорогая,
3: значит, во-первых, набор универсальных удобрений для комнатных растений от компании «Цимус», целых две банки достаются вам. У вас есть вообще что удобрять?
2: У моей мамы есть много что удобрять. А я просто добрая сама по себе. Мне удобрять не надо.
3: А вы куда сейчас направляетесь?
2: Ну, на работу, конечно же.
3: А вы чем на работе занимаетесь?
2: Ой, у меня очень интересная работа. Я экономист. Экономика строительства. Очень интересная область сейчас.
3: Слушай, в последнее время в строительстве действительно так экономят, что я вот, знаешь, что ты человек и через стену, не то чтобы слышишь, ты его видишь.
2: У нас не от слова экономить, у нас от слова экономика, то есть хозяйство. Мы следим, чтобы было все и качественно, и в срок, и прям...
3: Да ты же моя хорошая, я же понимаю, это же шутка юмора была.
1: Да, Ир, дело в том, что мы с Варварой родились в эпоху Брежнева, который как-то на очередном съезде ЦК КПСС сказал, экономика должна быть экономной, поэтому мы и воспринимаем все буквально. Но спасибо, что вы нас просветили.
3: Это тоже была шутка. И вдруг мало ли кто не хочет.
1: Табличка сарказм.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: «Особые приметы» на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 8 мая, на народном календаре день Марка Ключника. Существовало поверье, что именно у святого Марка хранились ключи, которые отмыкали небо и выпускали дожди. Поэтому преподобному в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи.
2: Чтобы не случилось засухи, нужно вечером в пятницу поставить 3-литровую банку рассола в холодильник.
1: Главный символ дня Марка Ключника крапива, а вовсе не рассол. Предки верили, что растение сохраняет здоровье, защищает от сглаза, нечистой силы и несчастья. Поэтому 8 мая всюду носили с собой пучок этой самой крапивы. Вот. Люди даже сжигали ее, чтобы отогнать грозовые тучи и защититься от ведьм. А я вот люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром. Ну, я все же, наверное,
2: фанатка,
1: да, в школе.
2: Фанатка тючего. Понятно. Понятно.
1: Что касается крапивы, я вчера увидела рецепт чипсов из крапивы.
2: Крапивные чипсы?
1: Да.
2: Там чего только люди не едят.
1: Там участвуют да, еще да. Дрожжи, им надо посыпать эти самые чипсы и высушивать их, ну, либо в сушилке, либо в духовке. И полезно, и вкусно, и ппшно. Вот. Но я вот, например, ни разу не ела суп из крапивы. Вот так случилось в моей жизни.
2: Слушай, меня крапивный суп тоже миновал, но при этом я помню суп из свекольной ботвы. Это невероятно вкусно, если правильно его приготовить. Я тебе сегодня... с говядиной.
1: С твоей любимой разворной. А еще существовала примета о деньгах. Да. Сегодня, 8 мая, закапывали монету под молодым деревом, чтобы достаток поднимался ввысь вместе с растением. Я-то думала, надо на работу ходить, а надо деньги под деревьями закапывать.
2: А мы, понимаешь, целыми днями там смотрим этот индекс Доу Джонса, да. Котировки валют, да ну!
1: Для укрепления здоровья люди выходили на прогулку босиком по утренней росе. Считалось, что она целебная и дарит бодрость на весь год. Любая вообще земля целебная и дарит бодрость, если ходить по ней босиком. Потому что чем ближе вы соприкасаетесь с землей, тем больше вы от нее напитываетесь. Я вчера эксперимент, между прочим, видела, как мужчина проверял проводимость тока через себя и землю. И я тебе скажу, что у него там, в общем, ходи босиком. Вот, все, просто поверь, ни о чем больше не спрашивай.
2: Просто ходи босиком, желательно отсюда.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио Ваня.
3: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: моей.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
2: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
6: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Более 40 тысяч костромичей научились оказывать первую помощь. В России появился спрос на ничего не делание среди туристов. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается реализация программы по обучению жителей оказанию первой помощи, пишут СМИ-44. За три года действия программы основам оказания первой помощи планируется обучить большую часть населения старше 14 лет. В перечне состояний, при которых допустимо оказывать первую помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания, кровотечение, травмы и ожоги. Костромичи могут выбрать наиболее удобную для себя площадку, дату и время. Например, в библиотеке номер 5 в микрорайоне Якиманиха занятия организованы каждый вторник с 14 до 17 часов. В центре внешкольной работы «Беркут» на Кенишемском шоссе жителей ждут по четвергам с 5 до 8 часов вечера. В гимназии номер 25 в микрорайоне 1 Давыдовский уроки проходят по средам с 5 до 7 вечера. Летний сезон этого года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города, пишут «Известия». Прежде всего, это тренд на ничего не делание, указывают специалисты. Люди, уставшие от городского шума, ищут тишину и восстановление. В рамках этого направления россияне чаще выбирают небольшие тихие пляжные отели без лишней суеты, в частности на курортах Сочи и Анапы. Еще одним заметным трендом стали поездки в малые города. В них туристов привлекает аутентичная архитектура и размеренный ритм жизни. А среди популярных направлений выделяются Сортавала в Карелии, Кострома, Рыбинск, а также малые города Золотого кольца. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета.ру. С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, не стоит сильно перегружать себя, а лучше всего отдалиться от дел и немного пройтись.
2: Овны, женщины, никаких серьезных перемен в личной жизни сегодня не ждем. Приятная стабильность.
1: Тельцы, мужчины, стоит проявить инициативу при знакомстве, ну а если оно уже состоялось, пора переходить к откровенным признаниям.
2: Тельцы, женщины, можно получить массу удовольствия от общения с друзьями детства или с кем-то, кого вы давно не видели.
1: Близнецы, мужчины, ваш день полон приятных событий и радующих душу совпадений. Многие желания сбудутся без труда.
2: Близнецы, женщины, вам можно делать покупки или долгосрочные инвестиции. Интуиция вас не подведет.
1: Раки, мужчины, у вас день пройдет под знаменами прекрасного настроения и уверенности в себе.
2: Раки, женщины, могут появиться дела, которые сплотят вас с супругом еще больше и помогут забыть о прежних разногласиях.
1: Львы, мужчины, благоприятный день, когда все вообще без проблем.
2: Львы, женщины, у вас подходящий момент помириться с кем-то после ссоры и восстановить отношения, которые для вас важны.
1: Девы, мужчины, не нужно откладывать воплощение своих идей на завтра. Приступайте уже сегодня.
2: Девы, женщины, особенно удачными будут покупки, связанные с недалекими поездками.
1: Весы, мужчины, звезды настоятельно рекомендуют сохранять оптимизм и не поддаваться приступам раздражения.
2: Весы, женщины, можно восстановить связи, которые когда-то играли в вашей жизни важную роль.
1: Скорпионы, мужчины, сегодня не суждено сбыться вашим ожиданиям скорых перемен в личной жизни. Ну, придется еще немного подождать.
2: Скорпионы, женщины, вам лучше заняться домашними делами и подключить родственников. Они настроены вам помочь.
1: Стрельцы, мужчины, хороший день, если не спешить самим и не дергать других.
2: Стрельцы, женщины, не стоит доказывать свою правоту тому, кого вы не считаете авторитетом.
1: Козероги, мужчины, подойдите к делам без суеты и спешки, и вы получите то, чего хотели.
2: Козероги, женщины, любимый поймет вас и без слов. Вы с ним, как за каменной стеной.
1: Водолеи, мужчины, вам многое по плечу, проблемы вы щелкаете, как орешки.
2: Водолеи, женщины, вам не помешает посетить светское мероприятие или отдохнуть в большой компании.
1: Рыбы, мужчины, есть вероятность заручиться поддержкой тех, кто способен изменить вашу жизнь к лучшему.
2: Рыбы, женщины, вам можно делать покупки. Также день хорош для новых знакомств, в том числе и романтических.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: это юность моя.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
3: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
4: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
3: Какао-бум, бум-бум!
4: Это мое любимое какао!
3: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
2: Реклама.
5: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: сейчас «Звездотека».
1: Ханна раскрыла секрет исполнения желаний. Да, певица такая. Рассказала, что практикует медитацию и карты желаний. Особое вдохновение находит в небе. Во время полетов, ну, естественно, на самолетах артистка любуется солнцем, расслабляется и мечтает. «Я, — говорит Ханна, — постоянно медитирую, загадываю желания на каждый закат и на каждый рассвет. Я вообще люблю все, что связано с небом, космосом, звездами, солнцем». Свою первую карту желаний она сделала еще в 2009 году. И сейчас у Ханны их 6. И по словам артистки, абсолютно все, что на них изображено, уже сбылось. «Я не знаю, как это работает, но это реально работает», заключила певица. Ну и если кто-то не знает, что такое карта желаний, это такой большой плакат. Вы наклеиваете туда абсолютно все, что хотите, чтобы в вашей жизни появилось. Дом, автомобиль, может быть, фигура вашей мечты, да, там какая-то материальные какие-то составляющие, путешествие, может быть, куда-то, да, какой-то отель красивый. Вырезаете из журнальчиков там или распечатываете на принтере, и каждый день ходите и на это смотрите. И говорят, когда ты визуализируешь постоянно, то оно каким-то образом к тебе притягивается.
2: Конечно, да. Статуя Аполлона, Афродиты, шале в Нормандии. Тем временем Григорий Лепс планирует вновь стать отцом. Народный артист России раскрыл подробности своего намерения. Итак, речь идет о двух братьях из детского дома 4,5 и 6,5 лет, а также о третьем ребенке, о котором певец пока не рассказывает. Лепс признался, что дал обещание Богу воспитать троих детей из Кавказа или из Донбасса. Он хочет поселить их в своем загородном доме, где для них уже есть 3 свободные комнаты. Каждый воспитанник получит фамилию и отчество опекуна. Бывшая супруга Анна знала о планах артиста еще 4 года назад и дала свое согласие. Помогать с воспитанием она не сможет, живет в Италии. Но Лепс наймет няню со знанием языков. Своих родных детей он готов убедить в правильности этого шага.
0: Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки дорогие, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, пятница. Сегодня вы рассказываете о необычных сочетаниях продуктов, которые вам очень нравятся, и о тех блюдах, которые когда-то навевали у вас отвращение, а теперь вы прям жить без них не можете. Ольга Ган отметилась в Максе. Он называется у нас канал Радио Ваня. Все очень просто. У нас в семье, пишет Оля, едят макароны с сахаром, сыром и кетчупом. Одновременно, разумеется. А еще пьем томатный сок со сливками. Ну, это классика, собственно, жанра. На вкус похоже на юшечку от салата из помидор со сметаной. Да, ой, обожаю тоже. А, ну, и тазик окрошки, но не с квасом, а с водой и уксусом.
1: Вот. Это я еще не попробовала, потому что тан, айран, квас, кефир, минералка, это уже все было в моей окрошке. Кто-то, правда, рекомендовал еще попробовать на то ли коле, то ли спрайте, то ли еще на чем-то.
0: А, да, кстати,
1: какая-то вот такая была история. Но окрошки мы разберем в какой-нибудь другой раз. Сегодня мы по разным продуктам и по разным блюдам пройдемся. Наталья пишет: а я ненавижу молочный суп. У меня прямо из детского сада воротит. Это было ужасно. Сладко-соленое молоко с вермишелью. Хотя я всеядная. А еще у меня сегодня день рождения, пишет Наташа. Мы вас от всей души поздравляем. Кстати, я тоже не любила молочный суп, но не с вермишелью, а был еще овощной был еще молочный суп. О,
0: я помню, морковка, которая плавает в сладком горячем молоке. Вот это трешатина. Илья с детства ненавидел творожную запеканку, а чизкейк творожный, а с удовольствием. Жена смеется, говорит, чизкейк это та же запеканка. А я говорю, не. Это другое. Запеканка — это запеканка. Это всех с праздником, наступающим Днем Победы. Хорошего дня, Илья Викторович, Санкт-Петербург.
1: Сергей Макеев. А у меня жена любит гречку с чаем вперемешку. Я вот так и не поняла. Прям чай в гречу наливает или гречу в кружку кидает? Нет.
0: А Мария Савицкас, возможно, это...
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Очень коротко и в точку.
1: А Надежда пишет: моя бабушка ела арбуз с хлебом и помидоры с сахаром.
3: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорили про еду любимую и не очень о странных сочетаниях продуктов. Вы рассказывали в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». И у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И еще несколько ваших сообщений. Одно, кстати, из них не по теме, но не прочитать я его не могу, и сейчас поймете почему. Катерина, у меня сегодня день рождения, и мой дорогой супряга, супряга — это фамилия, сделал мне предложение. Ну скажите, это же класс. Я его очень сильно люблю. Дорогой мой Кирилл.
1: Кирилл Супряга.
0: Да.
1: Анастасия Лебедева из Белоруссии пишет. В один из длинных рабочих дней подружка мне говорит: сейчас бы пивка с жареным пузырем рыбы. И прям в красках мне это все описывает. Я немного напрягла мимические морщинки, а она мне... Так, ты что, это же очень вкусно, ты просто не доросла, а ее старше года на три. Юлька, привет, знай, я по-прежнему не доросла. Вот, ну а что касается меня, люблю куриные лапки вареные. Лапки.
0: Достаточно. Но мы не будем в красках это представлять, да, для того, чтобы как-то все-таки еще удержаться на плаву с сегодняшним пятничным днем. Мария Королева. У меня дядя варит манную кашу с сахаром и коньяком. Рецепта точного не знаю. Но, кстати, вкусно. Но, смотрите, спиртные напитки, они в процессе, естественно, нагревания, спирт улетучивается. Да. И остается только вот эта ароматика. Поэтому не то, чтобы там дядя прям бутылку и...
1: Человек такой веселый, такой синеватый ходит. Да, да, да.
0: Да, и кашей булькает.
1: Ага. Мария Федотова: терпеть не могла в детстве сыр, причем в любом виде, плавленый, творожный, твердый, ну никак. Выросла, и теперь без сыра жить не могу.
0: Так, Александр у нас тут любит укроп с вареньем. Как вообще можно было додуматься ветку укропа сунуть в варенье? Ну да ладно. И вот еще я завидую Екатерине Шатуновой, которая не любит роллы и всех морских моллюсков. А я так люблю, так люблю.
1: Да, ну и к нашему сегодняшнему победителю. Человек, он лапидарный, афористичный. Зовут его Олег Юрьевич. Мы в детстве, пишет Олег, любили выбирать горох из силоса для коров, потому что на вкус он как оливки итальянские.
0: Потрясающая просто находка. Я не устаю просто вспоминать этот анекдот. Ваш салат из креветок и авокадо нам очень понравился. Правда, креветки мы заменили на сало, а авокадо на картофель, но очень вкусно было. Так и вот у Олега Юрьевича оказывается...
1: Оказывается, именно он сегодня получает фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант, так ты меня променял на камушек, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Чики заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории. В Госдуме объяснили причины роста числа самозанятых. Эксперты указали на рост числа рыжих людей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории, пишут СМИ-44. В областной столице пока побеждает проект по благоустройству пляжа на реке Кострома вдоль Речного проспекта. За него проголосовали около 7 тысяч человек. В лидерах также Шарья и Волгореченск. Напомню, в голосовании могут принять участие все граждане старше 14 лет. Пожилым людям и жителям региона, у которых нет доступа в интернет, определяться с выбором объектов помогут волонтеры. Они работают в специальных информационных точках на территории общественных пространств, а также на массовых мероприятиях. Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов в каждом муниципалитете, будут благоустроены в следующем году. По итогам голосования в Костромской области благоустроят еще 28 общественных территорий. Число самозанятых в России за прошлый год выросло почти на 27%, что свидетельствует о переходе этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда, пишут «Известия». По словам депутатов, ключевую роль в росте популярности сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Регистрация занимает несколько минут, не требует посещения налоговой, сдачи декларации и использования кассовой техники. Депутаты также отмечают, что ставки составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% с компаниями, а при отсутствии дохода обязательные платежи не взимаются. В настоящее время самозанятость активно используется в сферах услуг, строительства, перевозок, аренды жилья и креативных индустрий, формируя отдельную нишу проектной занятости. Рыжеволосые люди заполняют мир из-за эволюционного преимущества, пишет Лента.ру. Научные сотрудники изучили ДНК около 16 тысяч древних человеческих останков и более 6 тысяч ДНК современных людей, живших в Западной Евразии и Ближнем Востоке, чтобы проследить, какие генетические варианты становились более распространенными в популяции на протяжении тысячелетий. Всего исследователи обнаружили около 500 генетических вариантов, которым естественный отбор благоприятствовал в разное время. Среди них в том числе оказались гены, связанные с рыжими волосами. Специалисты считают, что около 4 тысяч лет назад частота этого гена в европейской популяции начала заметно расти, не останавливаясь, из-за чего через несколько десятков лет рыжий цвет волос может стать доминантным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Огранин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
3: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
4: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
5: Ваня, радио.

0: Круто жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
5: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичей ждут длинные выходные. В следующем году в России расширили перечень профессий для альтернативной службы. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей ожидают длинные выходные. В следующем году, пишет Кострома Тудей, Минтруд составил производственный календарь на 27-й год. Согласно ему, самый длинный отпуск ждет костромичей на Новый год. Праздники продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Также в феврале выходные будут 21, 22 и 23 числа, а в марте 6, 7 и 8. В мае костромичи будут отдыхать с 1 по 3 число, а после с 8 по 10. В июне же в честь Дня России с 12 по 14 число. А осенью костромичи ждут 4 выходных дня подряд 4, 5, 6 и 7 ноября. Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы значительно увеличился, пишет газета «РУ». С внесенными изменениями пройти срочную службу можно в качестве травматолога, ортопеда, невролога, водолаза, газосварщика, костюмера, настройщика пианино и роялей, электрика, зоолога или синоптика. Специалисты напоминают, что не каждый призывник обязан идти именно на военную службу. Российский закон позволяет заменить ее альтернативной. Ключевое условие одно – человек должен убедительно показать, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Кроме того, теперь призыв организован в течение всего года, хотя отправка к месту службы по-прежнему идет в два основных периода. Поэтому тем, кто рассчитывает на альтернативную службу, лучше не тянуть с заявлением и проверять сроки заранее. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета «РУ». С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Очереди бесят. И гостей, и персонал.
5: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
4: Долго внедрять?
5: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
4: А доплаты?
5: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
6: Реклама.
7: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
8: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
9: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор. Анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
10: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
11: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
12: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
14: Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Вернуться. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! Завтра. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама. Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Юный Костромич вошел в тройку сильнейших на чемпионате области по шашкам. В Госдуме напомнили о необходимости регистрации теплиц на даче. Россиянам назвали лучшие наряды для выпускного. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершился чемпионат Костромской области по русским шашкам, пишут СМИ 44. Участниками соревнований стали как опытные спортсмены, имеющие звание кандидатов в мастера спорта, так и самые юные любители стратегии, которым едва исполнилось 10 лет. Особый резонанс вызвало выступление в чемпионате среди мужчин. Уверенную победу здесь одержал Костромич Александр Тихомиров. Но главной сенсацией стал 9-летний Егор Шайдаков, самый юный участник турнира. Воспитанник Костромской спортивной школы номер 10 показал результат в 10 очков и по дополнительным показателям занял второе место, обойдя многих именитых соперников. Среди женщин чемпионкой региона стала костромичка Юлия Рябинина. Серебро увезла в Судиславский район Анастасия Барышева, а бронза досталась дебютантке соревнований Марине Смирновой из Костромского района. Если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрешения нельзя, она считается объектом недвижимости, пишет газета.ру. О начале ее строительства нужно уведомить администрацию, а затем зарегистрировать право собственности в Росреестре. Теплицы на металлических дугах, которые легко разбираются, регистрировать не нужно, отмечают депутаты, так как это временное сооружение и закон не обязывает владельца его оформлять. Но в случае, если уже поставили фундамент, подвели отопление, водопровод или стационарное электричество, такая теплица попадает в категорию недвижимости и лучше ее зарегистрировать. Кроме того, теплицу нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от границы соседнего участка. Редактор моды La Moda назвала россиянам самые актуальные наряды для выпускного вечера, пишет Лента.ру. По словам эксперта, в текущем сезоне наблюдается глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым характерны акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты и высокий ворот. Эксперт также дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. В первую очередь она рекомендует обратить внимание на ткани. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее она выглядит. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфорт. Комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года. Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
6: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
7: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
8: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мысли в голове, ты сам урода. Я вот думал, любовь моя награда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
2: 12+.
3: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ вода на Стопани 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
5: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Более 40 тысяч костромичей научились оказывать первую помощь. В России появился спрос на ничего не делание среди туристов. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается реализация программы по обучению жителей оказанию первой помощи, пишут СМИ-44. За три года действия программы основам оказания первой помощи планируется обучить большую часть населения старше 14 лет. В перечне состояний, при которых допустимо оказывать первую помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания, кровотечение, травмы и ожоги. Костромичи могут выбрать наиболее удобную для себя площадку, дату и время. Например, в библиотеке номер 5 в микрорайоне Якиманиха занятия организованы каждый вторник с 14 до 17 часов. В центре внешкольной работы «Беркут» на Кинешемском шоссе жителей ждут по четвергам с 5 до 8 часов вечера. В гимназии номер 25 в микрорайоне 1 Давыдовский уроки проходят по средам с 5 до 7 вечера. Летний сезон этого года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города, пишут «Известия». Прежде всего, это тренд на ничего не делание, указывают специалисты. Люди, уставшие от городского шума, ищут тишину и восстановление. В рамках этого направления россияне чаще выбирают небольшие тихие пляжные отели без лишней суеты, в частности на курортах Сочи и Анапы. Еще одним заметным трендом стали поездки в малые города. В них туристов привлекает аутентичная архитектура и размеренный ритм жизни. А среди популярных направлений выделяются Сортавала в Карелии, Кострома, Рыбинск, а также малые города Золотого кольца. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета.ру. С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: Ваня. Радио Ваня.
6: Я тебя не понял.

любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, Белая стрекоза. Белая стрекоза, любви, стрекоза пути. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
2: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
1: Какао-бум, бум-бум.
2: Это мое любимое какао.
1: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао Бум на Озон. О, Какао Бум. УГРН 125-470-3050-340. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
4: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!
6: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории. В Госдуме объяснили причины роста числа самозанятых. Эксперты указали на рост числа рыжих людей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме подвели итоги голосования за благоустройство территории, пишут СМИ-44. В областной столице пока побеждает проект по благоустройству пляжа на реке Кострома вдоль Речного проспекта. За него проголосовали около 7 тысяч человек. В лидерах также Шарья и Волгореченск. Напомню, в голосовании могут принять участие все граждане старше 14 лет. Пожилым людям и жителям региона, у которых нет доступа в интернет, определяться с выбором объектов помогут волонтеры. Они работают в специальных информационных точках на территории общественных пространств, а также на массовых мероприятиях. Проекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов в каждом муниципалитете, будут благоустроены в следующем году. По итогам голосования в Костромской области благоустроят еще 28 общественных территорий. Число самозанятых в России за прошлый год выросло почти на 27%, что свидетельствует о переходе этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда, пишут «Известия». По словам депутатов, ключевую роль в росте популярности сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Регистрация занимает несколько минут, не требует посещения налоговой, сдачи декларации и использования кассовой техники. Депутаты также отмечают, что ставки составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% с компаниями, а при отсутствии дохода обязательные платежи не взимаются. В настоящее время самозанятость активно используется в сферах услуг, строительства, перевозок, аренды жилья и креативных индустрий, формируя отдельную нишу проектной занятости. Рыжеволосые люди заполняют мир из-за эволюционного преимущества, пишет Лента.ру. Научные сотрудники изучили ДНК около 16 тысяч древних человеческих останков и более 6 тысяч ДНК современных людей, живших в Западной Евразии и Ближнем Востоке, чтобы проследить, какие генетические варианты становились более распространенными в популяции на протяжении тысячелетий. Всего исследователи обнаружили около 500 генетических вариантов, которым естественный отбор благоприятствовал в разное время. Среди них в том числе оказались гены, связанные с рыжими волосами. Специалисты считают, что около 4 тысяч лет назад частота этого гена в европейской популяции начала заметно расти, не останавливаясь, из-за чего через несколько десятков лет рыжий цвет волос может стать доминантным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. 8 мая на календаре пятница. Всех с наступающим праздником Великой Победы. Меня зовут Андрей Шмурай. Предлагаю сыграть в «Угадай фильм». Правила очень простые. Я включаю отрывок из известного кинофильма. Если вы вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Когда я впервые увидел трейлер к этой картине, а было это более 10 лет назад, отнесся я к этому фильму, конечно, с большим скепсисом. И вообще для меня непонятно было, как можно шутить над святыми, сакральными и неприкасаемыми ценностями. Оказывается, друзья мои, можно. И вы знаете, получилось весьма и весьма смешно и вкусненько. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Вам что, не интересно?
3: Никак нет, мой фюрер.
2: Никак нет, да, или никак нет, нет?
3: Никак нет, да, мой фюрер.
2: Тогда повторите, битте, всю мою лекцию.
3: Что, прямо все?
2: От А до Я. Жесть.
1: Если вспомнили, как называется этот фильм, звоните, друзья, 325-696, код города 812. Всем удачи! Напомню, что победителю сегодня вновь достанется фирменный шопер от «Радио Ваня».
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». Ваня, Ваня, «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Да.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
5: Весна. Витамин В в твоих наушниках. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Впереди три выходных дня, и, конечно, каждый волен распоряжаться своим свободным временем по собственному усмотрению. Однако, я считаю, никто не будет против того, чтобы один из дней посвятить уборке. К тому же этому способствует прекрасный праздник. 10 мая отмечается День уборки в комнате. Именно о нем предлагаю поговорить в нашем сегодняшнем хит-параде.
0: Пятое место.
1: 10 мая – весенняя дата, что символично, так как во многих культурах весна ассоциируется с уборкой и избавлением от ненужного.
0: Четвертое место.
1: Согласно традиции, в этот день принято избавляться от старых и ненужных вещей, проводить генеральную уборку и, конечно же, проветривать помещение.
0: Третье место.
1: Праздник можно сделать веселее, если и привлечь к уборке всех членов семьи. Например, устроить соревнования, кто выбросит больше мусора или сотрет больше пыли. Во время уборки можно включить музыку, потанцевать или надеть тематические костюмы.
0: Второе место.
1: По мнению психологов, наведение порядка в жилище способствует наведению порядка и в голове. Также в этот день можно помочь навести порядок в общественных пространствах, например, в парках или дворах.
0: Первое место.
1: Регулярная уборка не только улучшает внешний вид помещения, но и положительно влияет на здоровье, создавая комфортную среду для жизни.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромичей ждут длинные выходные в следующем году. В России расширили перечень профессий для альтернативной службы. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичей ожидают длинные выходные в следующем году, пишет Кострома Today. Минтруд составил производственный календарь на 27-й год. Согласно ему, самый длинный отпуск ждет костромичей на Новый год. Праздники продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Также в феврале выходные будут 21, 22 и 23 числа, а в марте 6, 7 и 8. В мае костромичи будут отдыхать с 1 по 3 число, а после с 8 по 10. В июне же в честь Дня России с 12 по 14 число. А осенью костромичи ждут 4 выходных дня подряд 4, 5, 6 и 7 ноября. Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы значительно увеличился, пишет газета РУ. С внесенными изменениями пройти срочную службу можно в качестве травматолога, ортопеда, невролога, водолаза, газосварщика, костюмера, настройщика пианино и роялей, электрика, зоолога или синоптика. Специалисты напоминают, что не каждый призывник обязан идти именно на военную службу. Российский закон позволяет заменить ее альтернативной. Ключевое условие одно – человек должен убедительно показать, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Кроме того, теперь призыв организован в течение всего года, хотя отправка к месту службы по-прежнему идет в два основных периода. Поэтому тем, кто рассчитывает на альтернативную службу, лучше не тянуть с заявлением и проверять сроки заранее. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета РУ. С минимальным отрывом на втором месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
3: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
2: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
3: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Так это вкусно.
2: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». УКРН 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
4: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
5: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе до рождения суши?

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Искусственный интеллект прочно входит в нашу повседневную жизнь. Хотя говорить об этом начали еще задолго до того, как он стал активно применяться. Картина, которую хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Как жена». Главную роль в этом фильме исполнил Джонатан Рис-Майерс, к которому отношусь с большой симпатией. О чем же там? Ближайшее будущее. Представляете? Недавно овдовевший детектив полиции живет с андроидом по имени Мередит. Пока он пытается раскрыть преступную схему торговли роботами на черном рынке, Мередит начинает вести себя так, как его ушедшая жена. Ее преследуют ложные воспоминания о прошлой жизни, которые заставляют робота сомневаться в собственной реальности. Меня лично такой синопсис сразу же заинтриговал. Начало фильма, кстати, получилось крайне интересным, интригующим и красивым. Сразу почему-то подумал, а неплохо бы, наверное, было по такому сюжету создать компьютерную видеоигру. А может быть, уже и создали, просто я не в курсе. Да и вообще, когда смотришь подобные фильмы, часто примеряешь ситуацию на себя. Согласился бы я на месте главного героя воспроизвести копию кого-нибудь из своих родственников, чтобы восполнить их потерю? Не дай бог, конечно. В общем, фантазировать на эту тему можно бесконечно, друзья. А можно просто посмотреть эту картину. Кино на вечер. Как жена. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Благодаря спортивным достижениям, конечно, можно. Можно, если постараться, попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А вот 12-летняя девочка из Пакистана попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим достижениям в области боевых искусств. Конкретно она активно задействовала ноги для того, чтобы лопать ногами подвешенные на уровне ее роста воздушные шарики. И что вы думаете, за одну минуту она хлопнула каблуками 35 воздушных шариков. Тыщ-дыщ. Когда ее спросили, а легко ли было? Она ответила, что вынуждена расстроить всех, кому ее достижение показалось легким. Лопать шарики каблуками на самом деле невероятно сложно. Если не верите, можете попробовать. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.
2: Я птицу счастья свою.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с

0: ну где же наши ручки?
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Огонь!
6: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
6: Завтра. Весь день. На Пятом канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
8: Радио Ваня. Весна на всю голову.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Юный Костромич вошел в тройку сильнейших на чемпионате области по шашкам. В Госдуме напомнили о необходимости регистрации теплиц на даче. Россиянам назвали лучшие наряды для выпускного. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершился чемпионат Костромской области по русским шашкам, пишут СМИ-44. Участниками соревнований стали как опытные спортсмены, имеющие звание кандидатов в мастера спорта, так и самые юные любители стратегии, которым едва исполнилось 10 лет. Особый резонанс вызвало выступление в чемпионате среди мужчин. Уверенную победу здесь одержал Костромич Александр Тихомиров. Но главной сенсацией стал 9-летний Егор Шайдаков, самый юный участник турнира. Воспитанник Костромской спортивной школы номер 10 показал результат в 10 очков и по дополнительным показателям занял второе место, обойдя многих именитых соперников. Среди женщин чемпионкой региона стала костромичка Юлия Рябинина. Серебро увезла в Судиславский район Анастасия Барышева, а бронза досталась дебютантке соревнований Марине Смирновой из Костромского района. Если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрешения нельзя, она считается объектом недвижимости, пишет газета.ру. О начале ее строительства нужно уведомить администрацию, а затем зарегистрировать право собственности в Росреестре. Теплицы на металлических дугах, которые легко разбираются, регистрировать не нужно, отмечают депутаты, так как это временное сооружение и закон не обязывает владельца его оформлять. Но в случае, если уже поставили фундамент, подвели отопление, водопровод или стационарное электричество, такая теплица попадает в категорию недвижимости и лучше ее зарегистрировать. Кроме того, теплицу нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от границы соседнего участка. Редактор моды La Moda назвала россиянам самые актуальные наряды для выпускного вечера, пишет Лента.ру. По словам эксперта, в текущем сезоне наблюдается глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым характерны акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты и высокий ворот. Эксперт также дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. В первую очередь она рекомендует обратить внимание на ткани. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее она выглядит. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня! Радио «Ваня»!»

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 000 рублей. Только в тепло газ-вода. На Стопани 44.

0: здоровья ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
3: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец Стас Пьеха в разговоре с корреспондентом поделился мыслями о разнице поколений. По его словам, у современной молодежи наблюдаются проблемы с эмпатией. Артист считает, что это следствие времени, в которое они выросли. Все продиктовано временем, в котором люди выросли, и чем больше интернета, тем меньше эмпатии в принципе. Мы очень эмпатичные и переживательные. У нас столько условностей и ритуалов, а эти люди, у них в одно ухо влетело, из другого вылетело. Пьеха подчеркнул, что не осуждает ни в коем случае молодое поколение. Сейчас такой мир, такое инфополе. По его наблюдениям, раньше у людей была развита нейропластичность через живое общение и постоянное познание нового. А сегодня интересы молодежи заменили социальные сети. Выводы, друзья, делайте сами.

0: яркие новинки. Виктория Дайнеко. Якутский бриллиант.
1: Я твой якутский бриллиант. Так ты меня променял. Такой мужик, что никогда не сможет так сверкать.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американская поп-исполнительница Билли Айлиш высказала свое мнение относительно извечной дилеммы о том, как следует вести себя зрителям концерта. Снимать все происходящее на сцене на телефон или наслаждаться исполнением песен без гаджетов. Такой вопрос был задан певице во время интервью. В сети велись обсуждения поведения зрителей музыкального фестиваля Коачелла, которые практически не двигались на площадке и снимали каждое выступление разножанровых артистов на телефон. Больше всего комментариев набирает выступление поп-звезд Сабрины Карпентер и Мадонны. Однако интернет-пользователи посчитали, что вести подобную кинохронику глупо. Другие же, напротив, утверждают, что в съемке любимых артистов на телефон нет ничего постыдного. «Мое поколение и те, кто помладше, мы любим снимать. Я только и делаю, что фотографирую все время», — пояснила Билли Айлиш. И зачем же они это делают? А певица все очень просто объяснила. «Зрители обычно снимают на концертах ради того, чтобы потом, придя домой, снова разделить ту минуту единения с артистом».
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькая семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая, плодородная, твоя. О, Нордпалп.
5: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дома.

0: 12 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Более 40 тысяч костромичей научились оказывать первую помощь. В России появился спрос на ничего не делание среди туристов. Опрос показал самый любимый предмет российских школьников. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается реализация программы по обучению жителей оказанию первой помощи, пишут СМИ 44. За 3 года действия программы основам оказания первой помощи планируется обучить большую часть населения старше 14 лет. В перечне состояний, при которых допустимо оказывать первую помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания, кровотечение, травмы и ожоги. Костромичи могут выбрать наиболее удобную для себя площадку, дату и время. Например, в библиотеке номер 5 в микрорайоне Якиманиха занятия организованы каждый вторник с 14 до 17 часов. В центре внешкольной работы «Беркут» на Кенишемском шоссе жителей ждут по четвергам с 5 до 8 часов вечера. В гимназии номер 25 в микрорайоне 1 Давыдовский уроки проходят по средам с 5 до 7 вечера. Летний сезон этого года в российском внутреннем туризме демонстрирует устойчивый интерес к спокойному отдыху, оздоровительным программам и поездкам в малые города, пишут «Известия». Прежде всего, это тренд на ничего не делание, указывают специалисты. Люди, уставшие от городского шума, ищут тишину и восстановление. В рамках этого направления россияне чаще выбирают небольшие тихие пляжные отели без лишней суеты, в частности на курортах Сочи и Анапы. Еще одним заметным трендом стали поездки в малые города. В них туристов привлекает аутентичная архитектура и размеренный ритм жизни. А среди популярных направлений выделяются Сортавала в Карелии, Кострома, Рыбинск, а также малые города Золотого кольца. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык, пишет газета.ру. С минимальным отрывом на 2-м месте обществознания в топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, более 60% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителей. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. Еще около половины учеников выбрали предмет в любимое, потому что он стал даваться легче, улучшились оценки, появилась уверенность в своих силах и стал понятен его практический смысл. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей и взрослых. «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
5: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
4: Какао-бум, бум-бум!
5: Это мое любимое какао!
4: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао-бум на Озон. О, Какао-бум. УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
6: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
7: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
8: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 49-42.
9: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
10: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
11: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
12: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
13: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
14: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
15: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но тоже неплохо. Днем температура воздух составит плюс 13, а ночью до плюс 5 градусов. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 32%, согласно сервису Яндекс.Погода.
14: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Впереди три выходных дня, и, конечно, каждый волен распоряжаться своим свободным временем по собственному усмотрению. Однако, я считаю, никто не будет против того, чтобы один из дней посвятить уборке. К тому же этому способствует прекрасный праздник. 10 мая отмечается День уборки в комнате. Именно о нем предлагаю поговорить в нашем сегодняшнем хит-параде.
0: Пятое место.
1: 10 мая – весенняя дата, что символично, так как во многих культурах весна ассоциируется с уборкой и избавлением от ненужного.
0: Четвертое место.
1: Согласно традиции, в этот день принято избавляться от старых и ненужных вещей, проводить генеральную уборку и, конечно же, проветривать помещение.
0: Третье место.
1: Праздник можно сделать веселее, если и привлечь к уборке всех членов семьи. Например, устроить соревнования, кто выбросит больше мусора или сотрет больше пыли. Во время уборки можно включить музыку, потанцевать или надеть тематические костюмы.
0: Второе место.
1: По мнению психологов, наведение порядка в жилище способствует наведению порядка и в голове. Также в этот день можно помочь навести порядок в общественных пространствах, например, в парках или дворах.
0: Первое место.
1: Регулярная уборка не только улучшает внешний вид помещения, но и положительно влияет на здоровье, создавая комфортную среду для жизни.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: изъян.
1: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Я думаю, что у большинства людей торт со свечками прежде всего ассоциируется с днем рождения. Но все в мире меняется. Оказывается, сейчас торт со свечками – это новый свадебный тренд. Вместо того, чтобы традиционно разрезать свадебное лакомство, молодожены начинают одновременно задувать свечи. Многие люди видят в этом глубокий символизм. Такая совместная деятельность в первый же день совместной жизни означает крепкий союз и желание работать в команде. Это очень важно. Если верить социальным сетям, то все больше вступающих в брак людей украшают торты свечками. Есть повод заговорить о появлении новой моды. Лучше всего для таких целей подходят прямоугольные длинные торты. Когда молодожены начинают задувать свечи каждый со своего края, в итоге они встречаются посередине, как в том мультике. Только вместо свадебного торта со свечками там была сосиска. Молодожены, берите на заметку. А еще любите друг друга и не будьте одинокими.
1: Одинокий шмурай. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: решено за меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
3: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. Разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Лекс. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
5: Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Рабочая неделя после майских праздников будет для россиян короткой. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ на тестирование. Мангал на дачном участке или во дворе дома следует устанавливать строго по действующим правилам. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рабочая неделя после майских праздников будет для россиян короткой, об этом свидетельствуют данные производственного календаря на 2026 год. Согласно представленной информации, отдыхать граждане будут с субботы по понедельник с 9 по 11 мая. Первый день новой недели стал нерабочим, так как День Победы в этом году выпал на субботу. Таким образом, работать россияне будут 4 дня, начиная со вторника. Напомним, что сотрудники, которые будут работать 9 мая, должны получать за этот день двойную оплату, либо отгул. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска: мангал на дачном участке или во дворе дома следует устанавливать строго по действующим правилам в специально оборудованных для этого местах. Разводить открытый огонь и бесконтрольно жечь мусор на территории частных домов нельзя, напомнили в беседе с РТ эксперты Роскачества. К оборудованным для разведения открытого огня местам относятся ямы не менее 30 сантиметров глубиной и не более 1 метра в диаметре. Только в них допустимо разжигать костер, напомнили специалисты. Важно, что располагаться это место должно так, чтобы в радиусе 2 метров от него не было никаких горючих материалов или сухой травы. Если речь идет об установке грильницы или мангала, то для этого необходимо выбрать ровную площадку, на которой не должно быть сухой травы. Лучше всего, если она будет залита бетоном, подчеркнули эксперты. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Очереди бесят и гостей, и персонал.
5: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
4: Долго внедрять?
5: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
4: А доплаты?
5: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
6: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу Дом.РФ. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но тоже неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 13, а ночью до плюс 5 градусов. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 32% согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Ваня. Радио Ваня.
9: Если в окно...

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Искусственный интеллект прочно входит в нашу повседневную жизнь. Хотя говорить об этом начали еще задолго до того, как он стал активно применяться. Картина, которую хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Как жена». Главную роль в этом фильме исполнил Джонатан Рис-Майерс, к которому отношусь с большой симпатией. О чем же там? Ближайшее будущее. Представляете? Недавно овдовевший детектив полиции живет с андроидом по имени Мередит. Пока он пытается раскрыть преступную схему торговли роботами на черном рынке, Мередит начинает вести себя так, как его ушедшая жена. Ее преследуют ложные воспоминания о прошлой жизни, которые заставляют робота сомневаться в собственной реальности. Меня лично такой синопсис сразу же заинтриговал. Начало фильма, кстати, получилось крайне интересным, интригующим и красивым. Сразу почему-то подумал, а неплохо бы, наверное, было по такому сюжету создать компьютерную видеоигру. А может быть, уже и создали, просто я не в курсе. Да и вообще, когда смотришь подобные фильмы, часто примеряешь ситуацию на себя. Согласился бы я на месте главного героя воспроизвести копию кого-нибудь из своих родственников, чтобы восполнить их потерю? Не дай бог, конечно. В общем, фантазировать на эту тему можно бесконечно, друзья. А можно просто посмотреть эту картину. Кино на вечер. Как жена. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.
2: Если в окно лучиком весна,
0: то радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Благодаря спортивным достижениям, конечно, можно. Можно, если постараться, попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А вот 12-летняя девочка из Пакистана попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим достижениям в области боевых искусств. Конкретно она активно задействовала ноги для того, чтобы лопать ногами подвешенные на уровне ее роста воздушные шарики. И что вы думаете, за одну минуту она хлопнула каблуками 35 воздушных шариков. Тыщ-дыщ. Когда ее спросили, а легко ли было? Она ответила, что вынуждена расстроить всех, кому ее достижение показалось легким. Лопать шарики каблуками на самом деле невероятно сложно. Если не верите, можете попробовать. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: песни. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Ваня». В городе «Весна».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио Ваня. Новости.
2: В России может быть принят закон, разрешающий врачам отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. Россияне стали чаще ездить в санатории. Экс-президент Соединенных Штатов заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России может быть принят закон, разрешающий врачам отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. Об этом газете «Ведомости» сообщили в Минэкономразвитии Российской Федерации. С января 2023 года такая практика разрешена в 16 регионах страны в рамках экспериментального правового режима, который позволяет делать исключения в общем законодательстве для тестирования новых технологий. Экспериментальный правовой режим оказался успешным и подтвердил целесообразность использования персональных медицинских помощников. В связи с этим Минэкономразвитие предложило правительству перевести положение эксперимента в статус общего регулирования. Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию газеты «РУ». В исследовании говорится, что число бронирований санаториев во второй половине 2025 года выросло на 79% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Если раньше основной поток составляли туристы старше 50, то сейчас средний возраст любителей санаториев 30 лет. Основная цель таких поездок – оздоровительное лечение, за которым едут 53% россиян. Также их интересует профильное лечение, таких 29%, и отдых без лечения – 31%. И в завершении выпуска. Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News. По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации. Уверяю вас, какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке, добавил экс-президент. Обама заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. Еще в феврале экс-президент неожиданно заговорил об инопланетянах. В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Постройте дом этой весной с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом-2».

0: 1 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но тоже неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 13, а ночью до плюс 5 градусов. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 32% согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Саймон, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большой.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: давим на всю, и соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: нужен, нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» навстречу новой весне!

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!